0: капитан Фран.
1: Сменил вас, галко, волон, волон. Вы смогли приехать в милу фэлс, а волон, галко, вэшбэрэйл стаун. Вам я милу фэлс, галко.
2: Hey, back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on, and feelings. Hey,